Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Когда скучает женщина у темного окна, и нету слез.

там идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

хожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли, а все

0: ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Z. Гордимся.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
5: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
6: Берегите себя и близких.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Но прок...

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Легкий дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной? Никому не понять.

лишь пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 миллилитров 279,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
9: Берегите себя и близких.

Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 октября, в нашем регионе сохраняется малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: еду.
1: В мессенджерах все чаще появляются предложения: просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
2: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
1: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
2: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 октября, в нашем регионе сохраняется малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Город-герой Новороссийск. Здесь слава армии и флота из тысяч подвигов слилась навеки в памяти народа.
2: Новороссийск, город, названный в честь отчизны, прошел путь от военного форпоста до крупного промышленного центра. Он стоит на берегу Цемесской бухты Черного моря.
1: Его история началась 12 сентября 1838 года, когда эскадра Михаила Лазарева высадила десант на развалинах турецкой крепости Суджук-Кале. Здесь заложили новое укрепление – Новороссийск.
2: С началом Крымской войны русский флот оказался заперт в Севастополе. Черноморское побережье осталось беззащитным перед англо-французской эскадрой.
1: 8 января 1855 года в Цемесскую бухту вошли 5 вражеских кораблей. Гарнизон под командованием генерала Александра Дебу с устаревшими орудиями не отвечал на обстрел. И только когда враг подошел ближе, открыл прицельный огонь. Союзная эскадра получила повреждения и ушла.
2: Но даже эта небольшая победа не спасла Россию от поражения в войне. По Парижскому мирному договору 1856 года все прибрежные укрепления и флот уничтожили. Гарнизон покинул город.
1: Однако спустя 10 лет Новороссийск возродился. Население выросло, в основном за счет людей, бежавших от турецкого ига. Появилось новое военное укрепление – станица Константиновская.
2: К началу 40-х годов 20 века в Новороссийске жили уже почти 100 тысяч человек. Город стал крупным индустриальным и портовым центром.
1: Война грянула неожиданно. 22 июня 1941 года здесь должен был пройти праздник открытия дворца цементников. Вместо торжественных речей и музыки люди услышали обращение Молотова.
3: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
2: Весть о нападении вызвала патриотический подъем. На заводах прошли митинги. В военкомат обратились 5000 добровольцев.
1: Первую воздушную тревогу объявили в ночь на 23 июня. Ввели полную светомаскировку. Всех жителей от 16 до 60 лет обязали пройти курсы ПВО. Сформировали 2 истребительных батальона, полк народного ополчения, партизанские отряды и подпольные группы.
2: К началу июля поступило более 1200 заявлений от девушек. Они просились на фронт медсестрами и санитарками. Рабочие цементного завода «Пролетарий» и станции «Новороссийск» предложили отчислять однодневный заработок в фонд обороны, а также сдавать ценности и облигации.
1: Первые бомбы упали на город вечером 30 августа. А первая массированная бомбардировка случилась 2 ноября. До 30 самолетов, больше 50 фугасных бомб и мин. Были убитые и раненые.
2: В ноябре 1941 года в Новороссийск перевели основной штаб Черноморского флота, и город стал ключевой военно-морской базой. На укрепление бросили все силы. Построили более 200 огневых точек и командных пунктов, полосы препятствий. Сам порт оборудовали для боя.
1: Промышленность переключилась на военные рельсы. Цементные заводы выпускали противотанковые надолбы и цемент для укреплений. Красный двигатель делал минометы, автоматы и мины. Вагоноремонтный завод строил санитарные и бронепоезда. Судоремонтники чинили боевые корабли и переоборудовали гражданские суда. Мужчин у станков заменили женщины и подростки. Они работали по 20 часов в сутки.
2: Новороссийск стал важнейшим транспортным узлом. Принимал эвакуированных, снабжал осажденные Одессу и Севастополь. С приближением фронта в июле 1942 года оборудование ключевых заводов начали вывозить вглубь страны.
1: 19 августа 1942 года немецкие войска пошли в решительное наступление, чтобы захватить порт и открыть путь на Кавказ. 47-я армия и моряки-черноморцы приняли тяжелые бои на подступах к городу.
2: Несмотря на ожесточенное сопротивление, к 11 сентября советские войска оставили большую часть Новороссийска, закрепившись только на окраинах.
1: В оккупированной части города гитлеровцы творили чудовищные зверства. Расстреливали мирных жителей. В застенках гестапо замучили около 7 тысяч человек. Более 32 тысяч угнали на каторгу в Германию.
2: Враги целенаправленно разрушали промышленность и инфраструктуру. Все цементные, судо- и вагоноремонтные заводы, элеватор, школы, больницы, театр и краеведческий музей лежали в руинах.
1: Одна из самых ярких страниц обороны Новороссийска – плацдарм «Малая земля». В ночь на 4 февраля 870 морских пехотинцев под командованием майора Цезаря Куникова высадились на берегу Цемесской бухты у поселка Станичка и захватили небольшой пятачок.
2: Через полтора часа подошла вторая группа, затем еще одна. Участок расширили до 4 километров по фронту и 2,5 в глубину. Через 5 дней здесь уже находилось почти 17 тысяч солдат и офицеров. Плацдарм не только отстояли, но и увеличили. К 10 февраля освободили Мысхака, Алексина и 14 южных кварталов Новороссийска.
1: Этот клочок земли стал главной целью немецких атак. Враг бросил против защитников крупные силы пехоты и танков. Авиация совершала непрерывные налеты. В среднем на каждого нашего бойца обрушили более тонны снарядов и бомб. На малой земле не осталось ничего живого. Но советские воины продолжали сражаться. Они удерживали плацдарм 225 дней и превратили его в огромную могилу для гитлеровцев. За мужество при обороне Малой земли 21 нашему защитнику присвоили звание «Герой Советского Союза».
2: В оккупированной части города действовали подпольные группы. Они вели разведку, распространяли листовки, наносили удары по врагу. Одна из самых известных – группа Степана Островерхова. Подпольщики снабжали жителей фиктивными документами, спасая от угона в Германию. Но группа была раскрыта из-за предательства и почти всех расстреляли.
1: Летом 1943 года Красная Армия развернула мощное наступление на центральном и юго-западном направлениях, что помогло возобновить активные бои на Северном Кавказе. Советские войска вплотную подошли к Новороссийску.
2: Немецкое командование считало город ключом к своей голубой линии и превратило его и окрестные высоты в мощный узел обороны. В черте города и порта построили более 300 укреплений, установили около 30 тысяч мин и фугасов, создали 5 линий траншей.
1: Освобождение началось 10 сентября 1943 года. Это была кульминация Новороссийско-Таманской наступательной операции.
2: В порту высадили мощный десант. Моряки-черноморцы захватили плацдарм, завязались ожесточенные уличные бои. В ночь на 16 сентября советские войска со стороны Малой земли прорвали оборону и соединились с десантниками. К 10 утра 16 сентября Новороссийск полностью очистили от захватчиков. В Москве прогремел салют. 12 артиллерийских залпов и 124 орудий.
1: Освобожденный город представлял собой страшное зрелище. Он был разрушен. Улицы пусты. Встречать победителей было практически некому.
2: Перед отступлением гитлеровцы заминировали здания, подвалы, дымоходы. Только к 18 октября 1943 года обнаружили и обезвредили 40 тысяч мин и фугасов.
1: 1 ноября 1945 года Совнарком включил Новороссийск в список 15 городов, подлежащих первоочередному восстановлению.
2: Огромными усилиями возродили судостроительный, цементный и шиферный заводы, мебельную фабрику и морской порт.
1: Активно строили жилье, восстанавливали центральные улицы. В 50-х годах открылись школы, больницы, снова заработал трамвай.
2: Новороссийск помнит своих героев. Десантников, подпольщиков, простых жителей, переживших ужасы войны. Мемориалы на Малой Земле и в Долине Смерти, площадь героев, братские могилы, памятники морякам и ополченцам увековечивают их подвиги, напоминая о цене великой победы.
1: За стойкость, мужество и героизм в 1966 году Новороссийск наградили орденом Отечественной войны первой степени, а в 1973 присвоили почетное звание «Город-герой».
2: Поэт Борис Васильев посвятил городу свое стихотворение «У вечного огня в Новороссийске». У города нету парадного блеска, хоть скверы, как стрелы прямые, легли. Печальная слава у бухты Цемесской и слава большая у Малой Земли. Над этой землей преклонялись знамена, как слезы по ним дождевая вода. И пятипалые листья у кленов ладонями кажутся павших солдат. Стою и молчу, все слова мелковаты, а нужных я сердцем пока не нашел. Мне кажется, просто уснули ребята, и время другое над ними прошло. Здесь море и горы, и солнце в зените, но с нам этим крепким не будет конца. И чудится мне, что в холодном граните солдатские, жаркие, бьются сердца.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящаются.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН-ИП 323-310-3055-695.
2: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 мл 279,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
8: Берегите себя и близких.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Для меня это

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 октября, в нашем регионе сохраняется малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Ксения, руководитель волонтерской группы «Рысь». И мы продолжаем нашу беседу. Давайте мы вернемся в первый год, когда вы начали помогать. Это были свечи окопные.
2: Да.
1: Почему такой выбор?
2: Это то, что попросил супруг и его бойцы в первую очередь. Мы закупали газ, закупали зимнюю одежду, и им нужно было греться. Мы увидели такие свечи. Про них мы вот того года вообще не знали, что такое может быть. Я им показала видео, они сказали, да, нам такие надо. И мы в маленькой однушке на 9-м этаже с моими подружками ночью, ребенку еще и года не было, топором рубили парафин. Не знаю, как соседи к нам не пришли. Заливали на этой маленькой 5-квадратной кухне эти свечи. Они стояли у нас там, застывали. И отправляли ребятам на фронт.
1: Потом вы присоединились еще к одной группе, да, и помогали с ними?
2: Да, долгий период я была с одной тоже крупной волонтерской группой, но так как запросов стало лично уже мне приходить намного

0: Больше мы их не могли вливать все в одну группу, потому что там уже своя очередь устоялась, были свои ребята, мне пришлось немножко отделиться, чтобы просто облегчить. И так появилась рысь.
1: Почему такое название?
0: Потому что рысь очень благородное и красивое животное, но при этом оно достаточно сильное. Вроде кажется таким милым, а сила духа очень большая.
1: Вы сейчас себя описываете?
0: Это больше не про меня, это больше, наверное, про всех людей, которые объединяются в нашей группе. Потому что действительно иногда у нас происходят какие-то чудеса и невозможные вещи, когда бывают очень тяжелые сборы, и по щелчку пальцев происходит какое-то чудо, и находится всегда добрый человек, который нам поможет в ситуации, в самой тяжелой. Даже наши бойцы могут объявиться и помочь своим же. То есть что-то передать, сказать, нам сейчас это не нужно, мы готовы. То есть у нас очень достаточно сплоченная, добрая группа. И вот я думаю, что это про нашу группу. Мы все вместе, очень такая большая и сильная рысь.
1: Сейчас супруг находится на специальной военной операции?
0: Да, он в зоне СВО, но мы развелись, поддерживаем прекрасные отношения, и в любом случае я продолжаю помогать ребятам. Это никак не сказалось на нашей помощи, даже, наверное, больше наоборот. Я больше переключилась в волонтерство и также активно поддерживаю. И его в том числе, если он попросит помощь, никогда мы не откажем.
1: Не было желания уехать из Белгорода?
0: Нет, ни разу.
1: Понравился город?
0: Безумно. Когда я переехала первое время, мне, конечно, было трудно. Людей никого не знаешь. Это новый город, новые знакомства. Было тяжело несколько месяцев, но со временем я безумно влюбилась в этот город, и обратно возвращаться я уже вообще не хочу.
1: О чем вы мечтаете?
0: Ну, конечно, чтобы скорее закончилась война. Мне кажется, об этом сейчас мечтает каждый. И очень хочу создать свой фонд помощи. Причем не только военнослужащим, но и животным. У меня вот еще до СВО была мечта, я помогала бездомным животным. И вот моя мечта до сих пор теплится.
1: Помимо этого, я знаю, что вы помогаете еще и детям.
0: Да, у нас было несколько детских домов. Мы собирали на новой территории вещи для деток, которые без статуса. То есть
1: что значит без статуса?
0: То есть они не считаются еще в детском доме, потому что их родители без вести пропавшие. И пока их ищут, либо родственников, эти детки, они считаются без статуса. Их не могут пока причислить ни гражданами нашей страны, потому что непонятно их происхождение. Там детки от 5 до 17 лет находятся на новых территориях. И да, мы отправляли им туда очень-очень много вещей. Наверное, порядка 25 коробок разной одежды, игрушек. Нам помогли очень сильно, конечно, местные жители Белгородского района.
1: У вас сейчас есть возможность передать привет любому подразделению, либо всем бойцам.
0: Ну, я, наверное, всем передам, потому что у нас очень много подразделений. Я всем ребятам скажу, чтобы они слушали радио. И поэтому передаю всем-всем привет, кто меня знает, кто помогает и кто вместе с нами.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Рысь» Ксения. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.
0: До свидания.

ее, пронзившую тело земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует и мог, закапали с веток березы. Людей благодарные

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радио Z.

0: потому что в России живу.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
6: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова. Теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Полотенце бумажное. 89,90. Доместос 1500 миллилитров. 279,90.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
12: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
13: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 октября, в нашем регионе сохраняется малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
1: Мама.
5: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Дмитрий Майтаков, 36 лет. Проходя службу в армии, оттачивал свое мастерство в роте снайперов. Ушел на СВО в 2022 году. Был трижды ранен, после чего комиссован. Награжден Черным крестом ЧВК «Вагнер», двумя медалями за отвагу, двумя медалями за боевые отличия, крестом за ранение первой степени.
8: Давайте поговорим о детстве. Каким оно было?
10: У меня было нормальное детство. Отец военный, поэтому в основном после школы всегда проводил с ним в военной части, с солдатами. Много на стрельбище ездил. Уже в детстве начал стрелять с разного вида оружия.
8: А сколько вам было лет тогда?
10: Мне было лет 7-8, вот так, наверное.

0: ваше умение стрелять пригодилось вам во взрослой жизни?
1: Конечно, пригодилось. Конечно. Потом я же, когда срочную службу служил, я ушел 18 лет в армию и попал в роту снайперов. Там еще оттачивал мастерство стрельбы. Помимо того, что у нас были штатное снайперское оружие, еще с разных видов оружия.
0: Скажите, а вот тогда, в детском возрасте, вы могли предположить, что настолько вам пригодится это умение?
1: Ну, я думаю, что да. Скорее всего, отец что-то знал и к чему за меня готовил во взрослой жизни.
0: А как мама реагировала? Такие увлечения, скажем так, не детские.
1: Мама тоже в тот момент была военной. Поэтому для нее это была норма, что отец забрал сына и уехал с ним на стрельбище, грубо говоря.
0: Как приняли решение попасть на специальную военную операцию?
1: Я в это время был на вахте на севере. И так как я шахтер, в очередной раз я ушел со штольни на обед. В столовой у нас висел телевизор и увидел, что техника идет именно через Белгород. Потом уже сказали, что началось СВО. И вот начали мы с Ильей потихоньку принимать решение. Куда же мы все-таки поедем? Долго мы тоже думали. На протяжении, наверное, месяцев
0: двух. Илья — это ваш брат.
1: Да, Илья — брат мой. Уже как окончательное решение было после точки У 3 июля 22 года.
0: Но я знаю, что маме вы не сказали.
1: Ничего не сказали. Сказали, что поехали на вахту. Потому что мама у нас одна, мы его очень сильно любим.
0: Когда мама узнала?
1: Только когда Илюха уже в госпитале был. Это прошло, наверное, месяца 3. Мы сказали, что это был несчастный случай на шахте, потому что мы сказали, что мы поехали на вахту.
0: А где вы проходили службу?
1: Мы же попали в самое элитное подразделение, это ЧВК Вагнера. Оттуда уже с базы мы уехали под Луганск, с Луганска уже поехали под Бахмут.
0: Какие у вас самые яркие воспоминания о том, что там было?
1: Братские отношения, наверное, первый бой, как Илюху эвакуировали, уже раненого. Меня потом ранило. Ну, там много ярких моментов. Сами перестрелки, сами бои, когда над тобой пули свистят. Никогда не думал так, что когда-то потом окажусь.
0: Когда вы смотрели военные фильмы и когда оказались сами на войне?
1: Много отличается. И все вообще далеко не так.
0: А как?
1: В фильмах это же все наиграно, там сделано по сценарию, а тут ты просто не знаешь, с какой стороны в тебя пуля прилетит. И в меня прилетала пуля, ну так же получилось, что как бы она прошла по касательной и только разобрала кофту мне. В первом бою, когда ты ощущаешь, что по тебе стреляют, в кино, когда ты это смотришь, ты никогда не поймешь этого ощущения, что кто-то просто тупо тебя хочет убить, ну или ты кого-то. Потому что, если ты не дашь сдачи даже в плане оружейном, то тогда тебе дадут. Вот когда ты играешь, допустим, в компьютерную игру, какую-то там стрелялку, вот здесь все равно присутствует страх. А там страха нет в войне.
0: Почему?
1: Ты не боишься. Потому что у тебя играет адреналин. Адреналин у тебя выбрасывается так в кровь, что это ни с чем не сопоставить. Это, наверное, какой-то вот самый, наверное, тяжелый наркотик для кого-то. Поэтому многих ребят, которые возвращаются с войны, не усиживают здесь дома, не потому что там они любят воевать, а потому что больше им вот этого адреналина не хватает, адреналинового выброса. По ощущениям, за счет того, что у тебя сильный выброс адреналина, у тебя нет страха. Если инстинкт самосохранения, это другое, а страха нет.
0: Какой промежуток времени вы там находились?
1: Под Бахмутом пару месяцев до ранения, потом дома полгода, пока зажил осколочно от миномета пульки. Зажил, через полгода подписал контракт.
0: И снова пошли?
1: И снова пошел, да.
0: Почему? Не хватает адреналина?
1: Нет, потому что я считал, что могу многих научить чему-то, новых контрактников или пацанов, которые вообще не понимают, с какой стороны, допустим, к автомату подходить. В принципе, так и случилось. Везде старший, потом старшина одной из рот, потом вообще стал инструктором огневой тактической подготовки. Ну, это тренировал вообще весь полк свой, практически 1-4 батальона. И тогда привезли вэшек-зэшек. Вэшки-зэшки – это бойцы с мест
0: лишения
1: свободы. Да. Их порядка, наверное, 500 человек я тренировал. Ну, каждый раз менялись, каждый раз новые. И в день у меня было до обеда 30 человек, после обеда 30 человек. Контингент сложный, но обучить их можно. Там сложно все. с момента того, вот, как ты проснулся, угу. до, допустим, конца вот твоего дня. Потому что все время в движении, где-то едешь куда-то, кого-то забираешь, что-то кого-то эвакуируют, техника, тут же танки, БМП. Сложно еще почему? Потому что ты всегда ходишь в экипировке, в броне, грубо говоря, потому что мало ли чего. По поводу обучения, сложно, если у тебя характер слабый, сделать из обычного человека более-менее подготовленного бойца за 2 недели. Это вполне выполнимая задача. Просто зависит от того, какой инструктор, грубо говоря. Сейчас вот, допустим, в плане развития БПЛА надо уметь прятаться, стрелять по ним, уметь попадать. Тогда, когда я был, моя задача была с им сохранить жизнь, научить их, как правильно пройти незаметно, как им распределиться, как им, допустим, не заблудиться. Потому что у меня даже были такие случаи, когда я под Бахмутом, я вел группу, я сам заблудился, потому что в 7 часов вечера там за лентой, ну, просто не видно ничего вообще.
0: Расскажите о ваших наградах.
1: Ну, у меня награды здесь не все. 2 медали за отвагу, черный окопный крест и крест за ранение первой степени. Думаю, еще несколько наград. 2 за боевые отличия. Внутренняя награда на компании ЧВК Вагнера, потом участник СВО. Еще в Белгородской области награды, грамоты, почетного гражданина. Чего только не награды.
0: Скажите, а какая самая дорогая для вас?
1: Ну, медаль за отвагу. 2 и черный окопный крест. Черный окопный крест – это как напоминание о всех тех моментах, когда ты с пацанами переживаешь вот все в окопе. Вся вот эта окопная история, когда ты делишься последней водой, последней шоколадкой. Ну, и для меня воспоминания другие, потому что, когда я уходил с ранением, допустим, от пацанов из-под Бахмута, я отдал им все свое. Отдал им гранаты и патроны. Все, лишь бы только у них было все нормально. Сухпай свой отдал. Вот это вот именно напоминание, оно для нас такое.
0: Чем вы сейчас занимаетесь?
1: Отучился на фитнес-тренера. Ты потихоньку занимаюсь вот этим вот...
0: Вам нравится?
1: Развитием. Да, ну я занимаюсь давно, порядка 6 лет. Вот, я до СВО занимался, когда на севере работал. После первого ранения, как восстановился, начал тоже заниматься. И той зимой принял решение, что надо тренировать людей инструктором. Много лет был.
0: Давайте представим, что сейчас ваша мама находится перед вами, и вы можете сказать ей те слова, которые, возможно, вы почему-то еще не сказали.
1: Ну, нет таких слов. Я ей всегда говорю, что я ее люблю, что она самая единственная у нас, самая любимая, самый вообще для нас самый дорогой человек. Потому что что меня, что Илью, ну, с госпиталя, не поддержкой и заботой окружала только она. Поэтому это самый дорогой для нас человек. И слова, то, что мы любим, мы говорим практически каждый день.
0: Что вы можете ей пожелать?
1: Чтобы она оставалась здоровой и долго радовала нас своим присутствием.
2: Истории вернувшихся домой.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.
2: Не сойдутся Москва с ним.
3: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
4: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Сет».

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: и модно, как и модно. Танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно.
0: Про жизнь не пора.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: меня!
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 октября, в нашем регионе сохраняется малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду. Вся

0: этом твоя сила, брат. Оставайся собой и делай все красиво.
1: А давайте честно. С Вадимом Радченко.
2: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни давайте поговорим честно. Киев переходит в режим выживания накануне зимы, говорит знаменитый на весь мир оратор, мэр Виталий.

Виталий Кличко в интервью агентства «Франс Пресс». Сегодня единственный вопрос – это выживание. Кличко предупредил, что проблемы с водопроводной инфраструктурой могут привести к серьезным последствиям. После серии ударов в Киеве произошел масштабный блэкаут, остановились метро и наземный электротранспорт, начались перебои с водой и канализацией. Минэнерго Украины также сообщило о повреждении одного из важных энергообъектов. К зиме город строит резервные системы отопления и запасается топливом, продуктами и питьевой водой. Однако, по словам Кличко, даже этих мер может оказаться недостаточно, если не сработает ПВО. А оно, как мы с вами прекрасно понимаем, точно не сработает, потому что нечему особо там уже срабатывать. Бандеровские инфопомойки анестезировали, мол, энергетика Украины готова к зиме как никогда. Бодро докладывали, мол, в августе Украина потребила всего 5,6 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 9% меньше прошлогоднего показателя. При этом промышленное потребление обвалилось на 23%. Но как-то умалчивали, что фактически энергосистема получает дополнительный резерв не благодаря восстановлению генерации, а впоследствии сокращения производства и экономической активности. Но у такого сценария есть обратная сторона. Каждое остановленное предприятие означает сокращение налоговых поступлений, рабочих мест и экспортной выручки. Но ладно бы только экономика. Прямо сейчас по всей оставшейся территории бывшей Украины, особенно в центре и на востоке, резвятся экстренные отключения света. А плановые доходят уже до 11 часов. Это при том, что там прямо сейчас практически лето, 20-25 градусов. То есть бытовой спрос электричества на теоретическом минимуме. Последовательное истребление Трипольской ТЭС и особенно Кременчугской ГЭС – это удар по маневренной генерации, позволяющей балансировать суточные пики потребления. Блэкауты на несколько областей и вечером, и сейчас пришлись именно на такие пики. В Киевской области методично отрабатывают электроподстанцию 750 киловольт «Киевская» в Наливайковке, которая соединяет Ровенскую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. Массированное применение наших новейших металлорежущих гераний по опорам ЛЭП еще впереди. Но потому, какие плоды оно приносит с самых первых прилетов, можно уверенно предсказать, что эта зима для Украины будет небывало страшной. Киев рискует утонуть в фекалиях из-за затяжного блэкаута. Переполненная канализация может привести к разливу нечистот и подтоплением. Также возможны перебои с водоснабжением больницы, отоплением жилых домов. Об этом начали открыто писать и говорить даже в полностью затравленной цензурой укрпрессе. Главная проблема в насосных станциях, которая зависит от электричества. Без него вода перестает поступать на верхние этажи многоэтажек, канализационные стоки могут переполнять систему, а подача тепла в квартиры прекратится. На случай коммунального кризиса Киев подготовил какое-то количество генераторов, мобильных котельных и пунктов обогрева. Но это резервное оборудование не сможет обеспечить весь город электричеством, а генераторам потребуется постоянная заправка дизелем. И по самым оптимистичным подсчетам, этих резервов хватит примерно на 2 недели более-менее нормальной жизни. А потом, из-за нехватки топлива, эти резервные системы просто начнут отключаться. Что будет дальше, представить совсем несложно. Ситуация с инфраструктурой Киева дошла до того, что тамошние эксперты уже предлагают заранее разрешить сброс городской канализации
ситуации прямо в Днепр. Без очистки. И это уже не страшилка на зиму. После отключений проблемы с приемом стоков в Киеве уже возникли. Без воды уже остался город Вышгород Киевской области, сообщает их местный водоканал. Причина – отключение электроэнергии на объектах Киев-водоканала, которые принимают и очищают сточные воды города. Чтобы не перегружать систему, подачу воды временно прекратили. Энергетическая война добралась до уровня, где отсутствие электричества угрожает превратить коммунальную аварию в санитарную. Антисанитария приведет к резкому росту инфекционных заболеваний. Foreign Policy описывает нынешнюю российскую воздушную кампанию как переход к новому этапу войны. Москва одновременно увеличивает производство ракет и беспилотников и расширяет перечень целей от энергетики до железных дорог, портов, промышленности, АЗС и дата-центров. Главная проблема для Украины – этот рост происходит в момент, когда собственные запасы средств перехвата ограничены. По оценке France Press, Россия производит около 100 баллистических ракет в месяц, тогда как мировой выпуск наиболее востребованных перехватчиков Patriot значительно ниже потребностей Украины. А у США нет противоракет даже для европейцев. Впрочем, даже резкое увеличение поставок не гарантирует возможности закрыть страну от всех баллистических ударов. Одновременно меняется и беспилотная угроза. Реактивные дроны способны лететь значительно быстрее классических, как они их называют, шахедов, сокращая время реакции для ПВО. Украина пытается разрабатывать собственные реактивные перехватчики, однако их массовое производство только формируется. А авиаэксперты заявляют, что ВСУ не смогут массово сбивать реактивные шахеды еще минимум полгода. В результате складывается системная асимметрия. Пока Украина создает защиту от одного поколения угроз, Россия уже модернизирует следующее. France Press обращает внимание и на расширение целей. За последние месяцы под ударами оказываются железнодорожные локомотивы, портовая инфраструктура, предприятия металлургии, склады, топливные объекты и центры обработки данных. То есть задача воздушной компании становится шире простого уничтожения отдельных объектов. Давление переносится на саму способность экономики функционировать, производить, перевозить, экспортировать, платить налоги и восстанавливаться после новых ударов. И эту проблему уже не решат ни модернизация системы ПВО, ни даже гипотетическое возобновление поставок Запада до уровня 2022 года. Украинские аналитики заявляют, что Россия меняет стратегию энергетической кампании против Украины, постепенно смещая акцент с уничтожения генерирующих мощностей на поражение ключевых распределительных узлов. Последние удары по Киеву демонстрируют новую угрозу. Даже работающие электростанции не гарантируют наличие света, если разрушена инфраструктура передачи электроэнергии. Основной угрозой зимы станет не столько недостаток генерации, сколько разрушение системы распределения электроэнергии. Последствия могут оказаться значительно масштабнее обычных графиков отключений, поскольку остановка насосных станций способна вызвать перебои с водой и отоплением даже там, где электричество периодически появляется. Если интенсивность ударов сохранится, Украина рискует столкнуться с ситуацией, когда энергетические аварии будут накладываться друг на друга, а восстановление одной подстанции уже не гарантирует возвращение стабильного снабжения. Именно устойчивость распределительных сетей и резервного питания определит, насколько тяжелой окажется для них предстоящая зима. В отдельных регионах это могут быть уже не сутки режима без света, а несколько дней, а при повторных ударах и недель.
Именно поэтому, по словам источников, внутри Укркабмина сейчас требуют считать не один прогноз зимы, а каскад сценариев. 12-15 часов без света, как тяжелый, но управляемый режим. Многосуточные локальные блэкауты, как кризисный. Потеря крупных энергетических узлов одновременно с сильными морозами, как крайний сценарий. Главная проблема зимы 26-27 заключается в накопительном эффекте. Каждый новый удар приходится уже не по системе мирного времени, а по инфраструктуре, которая несколько лет работала после ремонтов, временных схем и постоянных переключений. Поэтому следующая волна разрушений потенциально опаснее предыдущей. Отдельный фактор. Наша российская спутниковая группировка «Рассвет», которая уже начала использоваться для обеспечения связи над бывшей Украиной. Ее использование для управления ударными БПЛА в реальном времени способно кратно повысить эффективность наших атак. Ну и следующий этап развития – это спутники-истребители и войска орбитальной обороны. Есть и еще один крайне немаловажный фактор. До конца 2026 года санкционная модель против российской нефти может столкнуться с главным ограничением, которое невозможно решить политическим решением. Миру становится критически мало доступного топлива. Заявление главы ВИТОЛ об исчерпании доступных для распродажи западных запасов важно именно как индикатор смены энергетического цикла. Рынок входит в зиму практически без прежней страховочной подушки, тогда как логистика Ближнего Востока остается уязвимой. Любая новая эскалация вокруг Ирана и Ормузского пролива, а также расширение конфликта с Саудовской Аравией с хуситами будет означать дополнительное давление на поставки нефтепродуктов. Нефть становится не просто дорогим, а стратегически дефицитным ресурсом. В этих условиях санкции США против российского экспорта начинают работать против самой конструкции мирового рынка, поскольку вытеснение дополнительных объемов невозможно компенсировать резервами. Главная точка риска наступит весной 2027 года. Европа подойдет к ней после зимнего расходования запасов с высокой стоимостью логистики и необходимостью одновременно обеспечивать транспорт, промышленность и сельское хозяйство. Речь не обязательно идет о буквальном исчезновении топлива, но дефицит отдельных нефтепродуктов и ценовой шок способны быстро перерасти в промышленный и социальный кризис, что особенно важно перед предстоящими выборами во Франции, Италии и Испании. Именно поэтому грядущий энергетический кризис может постепенно разрушить всю эту санкционную архитектуру быстрее любых политических переговоров. Когда свободного предложения достаточно, происхождение каждого барреля нефти имеет значение. Когда физического топлива становится мало, главным вопросом становится уже не флаг поставщика, а наличие этого самого барреля. И еще одну мысль хочу сказать. Понимаю, что она может кого-то разочаровать, но, по моему мнению, нынешние наши удары по мостам пока носят, прежде всего, демонстрационный характер. Мы очень доходчиво показываем свою способность системно поражать стратегические транспортные узлы, что приведет к полному и безвозвратному коллапсу всего и вся на бывшей Украине. Мы не укронацисты. И геноцид мирного населения этих территорий не входит в наши планы. Но вот дальнейшие атаки на российскую инфраструктуру могут изменить эту логику и превратить демонстрацию возможностей в полноценную кампанию против мостов и логистики всей Украины. И тогда мы легко перейдем к задаче полного разрушения переправ через Днепр. Возможности в наличии.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Давай отменим

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
4: ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-3055-695.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовка плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
7: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Щедрые цены в нашем Доброцене.
9: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 мл 279,90.
10: Цены для магазинов Белгородской области.
11: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
13: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
14: Берегите себя и близких.

0: любовь.
1: Радио Z. Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал. И, обернувшись на прощание, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощание, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень, из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.
2: Радио Z.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 октября, в нашем регионе сохраняется малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Город-герой – Новороссийск. Здесь слава армии и флота из тысяч подвигов слилась навеки в памяти народа.
2: Новороссийск – город, названный в честь отчизны, прошел путь от военного форпоста до крупного промышленного центра. Он стоит на берегу Цемесской бухты Черного моря.
1: Его история началась 12 сентября 1838 года, когда эскадра Михаила Лазарева высадила десант на развалинах турецкой крепости Суджук-Кале. Здесь заложили новое укрепление – Новороссийск.
2: С началом Крымской войны русский флот оказался заперт в Севастополе. Черноморское побережье осталось беззащитным перед англо-французской эскадрой.
1: 8 января 1855 года в Цемесскую бухту вошли 5 вражеских кораблей. Гарнизон под командованием генерала Александра Дебу с устаревшими орудиями не отвечал на обстрел. И только когда враг подошел ближе, открыл прицельный огонь. Союзная эскадра получила повреждения и ушла.
2: Но даже эта небольшая победа не спасла Россию от поражения в войне. По Парижскому мирному договору 1856 года все прибрежные укрепления и флот уничтожили. Гарнизон покинул город.
1: Однако спустя 10 лет Новороссийск возродился. Население выросло, в основном за счет людей, бежавших от турецкого ига. Появилось новое военное укрепление – станица Константиновская.
2: К началу 40-х годов 20 века в Новороссийске жили уже почти 100 тысяч человек. Город стал крупным индустриальным и портовым центром.
1: Война грянула неожиданно. 22 июня 1941 года здесь должен был пройти праздник открытия дворца цементников. Вместо торжественных речей и музыки люди услышали обращение Молотова.
3: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство

0: и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: Весть о нападении вызвала патриотический подъем. На заводах прошли митинги. В военкомат обратились 5000 добровольцев.
2: Первую воздушную тревогу объявили в ночь на 23 июня. Ввели полную светомаскировку. Всех жителей от 16 до 60 лет обязали пройти курсы ПВО. Сформировали два истребительных батальона, полк народного ополчения, партизанские отряды и подпольные группы.
1: К началу июля поступило более 1200 заявлений от девушек. Они просились на фронт медсестрами и санитарками. Рабочие цементного завода «Пролетарий» и станции «Новороссийск» предложили отчислять однодневный заработок в фонд обороны, а также сдавать ценности и облигации.
2: Первые бомбы упали на город вечером 30 августа. А первая массированная бомбардировка случилась 2 ноября. До 30 самолетов, больше 50 фугасных бомб и мин. Были убитые и раненые.
1: В ноябре 1941 года в Новороссийск перевели основной штаб Черноморского флота, и город стал ключевой военно-морской базой. На укрепления бросили все силы. Построили более 200 огневых точек и командных пунктов, полосы препятствий. Сам порт оборудовали для боя.
2: Промышленность переключилась на военные рельсы. Цементные заводы выпускали противотанковые надолбы и цемент для укреплений. Красный двигатель делал минометы, автоматы и мины. Вагоноремонтный завод строил санитарные и бронепоезда. Судоремонтники чинили боевые корабли и переоборудовали гражданские суда. Мужчин у станков заменили женщины и подростки. Они работали по 20 часов в сутки.
1: Новороссийск стал важнейшим транспортным узлом. Принимал эвакуированных, снабжал осажденные Одессу и Севастополь. С приближением фронта в июле 1942 года оборудование ключевых заводов начали вывозить вглубь страны.
2: 19 августа 1942 года немецкие войска пошли в решительное наступление, чтобы захватить порт и открыть путь на Кавказ. 47-я армия и моряки-черноморцы приняли тяжелые бои на подступах к городу.
1: Несмотря на ожесточенное сопротивление, к 11 сентября советские войска оставили большую часть Новороссийска, закрепившись только на окраинах.
2: В оккупированной части города гитлеровцы творили чудовищные зверства. Расстреливали мирных жителей. В застенках гестапо замучили около 7 тысяч человек. Более 32 тысяч угнали на каторгу в Германию.
1: Враги целенаправленно разрушали промышленность и инфраструктуру. Все цементные, судо- и вагоноремонтные заводы, элеватор, школы, больницы, театр и краеведческий музей лежали в руинах.
2: Одна из самых ярких страниц обороны Новороссийска – плацдарм «Малая земля». В ночь на 4 февраля 870 морских пехотинцев под командованием майора Цезаря Куникова высадились на берегу Цемесской бухты у поселка Станичка и захватили небольшой пятачок.
1: Через полтора часа подошла вторая группа, затем еще одна. Участок расширили до 4 километров по фронту и 2,5 в глубину. Через 5 дней здесь уже находилось почти 17 тысяч солдат и офицеров. Плацдарм не только отстояли, но и увеличили. К 10 февраля освободили Мысхака, Алексина и 14 южных кварталов Новороссийска.
2: Этот клочок земли стал главной целью немецких атак. Враг бросил против защитников крупные силы пехоты и танков. Авиация совершала непрерывные налеты. В среднем на каждого нашего бойца обрушили более тонны снарядов и бомб. На Малой земле не осталось ничего живого. Но советские воины продолжали сражаться. Они удерживали плацдарм 225 дней и превратили его в огромную могилу для гитлеровцев. За мужество при обороне Малой Земли 21 нашему защитнику присвоили звание «Герой Советского Союза».
1: В оккупированной части города действовали подпольные группы. Они вели разведку, распространяли листовки, наносили удары по врагу. Одна из самых известных – группа Степана Островерхова. Подпольщики снабжали жителей фиктивными документами, спасая от угона в Германию. Но группа была раскрыта из-за предательства, и почти всех расстреляли.
2: Летом 1943 года Красная Армия развернула мощное наступление на центральном и юго-западном направлениях, что помогло возобновить активные бои на Северном Кавказе. Советские войска вплотную подошли к Новороссийску.
1: Немецкое командование считало город ключом к своей голубой линии и превратило его и окрестные высоты в мощный узел обороны. В черте города и порта построили более 300 укреплений, установили около 30 тысяч мин и фугасов, создали 5 линий траншей.
2: Освобождение началось 10 сентября 1943 года. Это была кульминация Новороссийско-Таманской наступательной операции.
1: В порту высадили мощный десант. Моряки-черноморцы захватили плацдарм. Завязались ожесточенные уличные бои. В ночь на 16 сентября советские войска со стороны Малой Земли прорвали оборону и соединились с десантниками. К 10 утра 16 сентября Новороссийск полностью очистили от захватчиков. В Москве прогремел салют. 12 артиллерийских залпов и 124 орудий.
2: Освобожденный город представлял собой страшное зрелище. Он был разрушен. Улицы пусты. Встречать победителей было практически некому.
1: Перед отступлением гитлеровцы заминировали здания, подвалы, дымоходы. Только к 18 октября 1943 года обнаружили и обезвредили 40 тысяч мин и фугасов.
2: 1 ноября 1945 года Совнарком включил Новороссийск в список 15 городов, подлежащих первоочередному восстановлению.
1: Огромными усилиями возродили судостроительный, цементный и шиферный заводы, мебельную фабрику и морской порт.
2: Активно строили жилье, восстанавливали центральные улицы. В 50-х годах открылись школы, больницы, снова заработал трамвай.
1: Новороссийск помнит своих героев. Десантников, подпольщиков, простых жителей, переживших ужасы войны. Мемориалы на Малой Земле и в Долине Смерти, площадь героев, братские могилы, памятники морякам и ополченцам увековечивают их подвиги, напоминая о цене великой победы.
2: За стойкость, мужество и героизм в 1966 году Новороссийск наградили орденом Отечественной войны первой степени, а в 1973-м присвоили почетное звание «Город-герой».
1: Поэт Борис Васильев посвятил городу свое стихотворение «У вечного огня в Новороссийске». У города нету парадного блеска, хоть скверы, как стрелы прямые, легли. Печальная слава у бухты Цемеской, и слава большая у Малой Земли. Над этой землей преклонялись знамена, как слезы по ним дождевая вода. И пятипалые листья у кленов ладонями кажутся павших солдат. Стою и молчу, все слова мелковаты, а нужных я сердцем пока не нашел. Мне кажется, просто уснули ребята, и время другое над ними прошло. Здесь море и горы, и солнце в зените, но с нам этим крепким не будет конца. И чудится мне, что в холодном граните солдатские, жаркие, бьются сердца.
3: Городам вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радио Z.

Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов, при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
4: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
5: Берегите себя и близких.

0: жду.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 октября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: но уничтожим нацизм!
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Ксения, руководитель волонтерской группы «Рысь». И мы продолжаем нашу беседу. Давайте мы вернемся в первый год, когда вы начали помогать. Это были свечи окопные.
3: Да.
2: Почему такой выбор?
3: Это то, что попросил супруг и его бойцы в первую очередь. Мы закупали газ, закупали им зимнюю одежду, и им нужно было греться. Мы увидели такие свечи. Про них мы вот того года вообще не знали, что такое может быть. Я им показала видео, они сказали, да, нам такие надо. И мы в маленькой однушке на 9-м этаже с моими подружками ночью, ребенку еще и года не было, топором рубили парафин, не знаю, как соседи к нам не пришли, заливали на этой маленькой 5-квадратной кухне эти свечи. Они стояли у нас там, застывали. И отправляли ребятам на фронт.
2: Потом вы

0: присоединились еще к одной группе, да, и помогали с ней?
1: Да, долгий период я была с одной и той же крупной волонтерской группой, но так как запросов стало лично уже мне приходить намного больше, мы их не могли вливать все в одну группу, потому что там уже своя очередь устоялась, были свои ребята, мне пришлось немножко отделиться, чтобы просто облегчить. И так появилась рысь.
0: Почему такое название?
1: Потому что рысь очень благородная и красивое животное, но при этом оно достаточно сильное. Вроде кажется таким милым, а сила духа очень большая.
0: Вы сейчас себя описываете?
1: Это больше не про меня, это больше, наверное, про всех людей, которые объединяются в нашей группе. Потому что действительно иногда у нас происходят какие-то чудеса и невозможные вещи, когда бывают очень тяжелые сборы, и по щелчку пальцев происходит какое-то чудо, и находится всегда добрый человек, который нам поможет в ситуации, в самой тяжелой. Даже наши бойцы могут объявиться и помочь своим же, то есть что-то передать, сказать, нам сейчас это не нужно, мы готовы. То есть у нас очень достаточно сплоченная, добрая группа, и вот я думаю, что это про нашу группу. Мы все вместе, очень такая большая и сильная рысь.
0: Сейчас супруг находится на специальной военной операции?
1: Да, он в зоне СВО, но мы развелись, поддерживаем прекрасные отношения, и в любом случае я продолжаю помогать ребятам. Это никак не сказалось на нашей помощи. Даже, наверное, больше наоборот. Я больше переключилась в волонтерство и также активно поддерживаю. И его в том числе, если он попросит помощь, никогда мы не откажем.
0: Не было желания уехать из Белгорода?
1: Нет, ни разу.
0: Понравился город?
1: Безумно. Когда я переехала первое время, мне, конечно, было трудно. Людей никого не знаешь. Это новый город, новые знакомства. Было тяжело несколько месяцев, но со временем я безумно влюбилась в этот город, и обратно возвращаться я уже вообще не хочу.
0: О чем вы мечтаете?
1: Ну, конечно, чтобы скорее закончилась война. Мне кажется, об этом сейчас мечтает каждый. И очень хочу создать свой фонд помощи. Причем не только военнослужащим, но и животным. У меня вот еще до СВО была мечта, я помогала бездомным животным. И вот моя мечта до сих пор теплится.
0: Помимо этого, я знаю, что вы помогаете еще и детям.
1: Да, у нас было несколько детских домов. Мы собирали на новой территории вещи для деток, которые без статуса. То есть
0: что это значит без статуса?
1: То есть они не считаются еще в детском доме, потому что их родители без вести пропавшие. И пока их ищут, либо родственников, эти детки, они считаются без статуса. Их не могут пока причислить ни гражданами нашей страны, потому что непонятно их происхождение. Там детки от 5 до 17 лет находятся на новых территориях. И да, мы отправляли им туда очень-очень много вещей, наверное, порядка 25 коробок. Разные одежды, игрушек. Нам помогли очень сильно, конечно, местные жители Белгородского района.
0: У вас сейчас есть возможность передать привет любому подразделению, либо всем бойцам.
1: Ну, я, наверное, всем передам, потому что у нас очень много подразделений. Я всем ребятам скажу, чтобы они слушали радио. И поэтому передаю всем-всем привет, кто меня знает, кто помогает и кто вместе с нами.
0: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Рысь» Ксения. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.
1: До свидания.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-110-00-55-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Полотенце бумажное. 89,90. Доместос 1500 мл. 279,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 октября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Дмитрий Майтаков, 36 лет. Проходя службу в армии, оттачивал свое мастерство в роте снайперов. Ушел на СВО в 2022 году. Был трижды ранен, после чего комиссован. Награжден Черным крестом ЧВК «Вагнер», двумя медалями за отвагу, двумя медалями за боевые отличия, крестом за ранение первой степени.
7: Давайте поговорим о детстве. Каким оно было?
9: У меня было нормальное детство. Отец военный, поэтому в основном после школы всегда проводил с ним в военной части, с солдатами. Много на стрельбище ездил. Уже в детстве начал стрелять с разного вида оружия.
7: А сколько вам было лет тогда?
9: Мне было лет 7-8, вот так, наверное.
7: Ваше умение стрелять пригодилось вам во взрослой жизни?
9: Конечно, пригодилось. Конечно. Потом я же, когда срочную службу служил, я ушел 18 лет в армию и попал в роту снайперов. Там еще оттачивал мастерство стрельбы. Помимо того, что у нас были штатное снайперское оружие, еще с разных видов оружия.
7: Скажите, а вот тогда в детском возрасте вы могли предположить, что настолько вам пригодится это умение?
9: Ну, я думаю, что да. Скорее всего, отец что-то знал и к чему за меня готовил во взрослой жизни.
7: А как мама реагировала? Ну, такие увлечения, скажем так, не детские.
9: Мама тоже в тот момент была военной, поэтому для нее это была норма, что отец забрал сына и уехал с ним на стрельбище, грубо говоря.
7: Как приняли решение попасть на специальную военную операцию?
9: Я в это время был на вахте на севере. И так как я шахтер, в очередной раз я ушел со штольни на обед. В столовой у нас висел телевизор и увидел, что техника идет именно через Белгород. Потом уже сказали, что началось СВО. И вот начали мы с Ильей потихоньку принимать решение, куда же мы все-таки поедем. Долго мы тоже думали. На протяжении, наверное, месяцев
7: двух. Илья — это ваш брат.
9: Да, Илья — брат мой. Уже окончательное решение было после точки У 3 июля 2022 года.
7: Но я знаю, что маме вы не сказали.
9: Ничего не сказали. Сказали, что поехали на вахту. Потому что мама у нас одна, мы его очень сильно любим.
7: Когда мама узнала?
9: Только когда Илюха уже в госпитале был. Это прошло, наверное, месяца 3. Мы сказали, что это был несчастный случай на шахте, потому что мы сказали, что мы поехали на вахту.
7: А где вы проходили службу?
9: Мы же попали в самое элитное подразделение, это ЧВК «Вагнера». Оттуда уже с базы мы уехали под Луганск, с Луганска уже поехали под Бахмут.
7: Какие у вас самые яркие воспоминания о том, что там было?
9: Братские отношения, наверное, первый бой, как Илюху эвакуировали, уже раненого. Меня потом ранило. Ну, там много ярких моментов. Сами перестрелки, сами бои, когда над тобой пули свистят. Никогда не думал так, что когда-то вот там окажусь.
7: Когда вы смотрели военные фильмы и когда оказались сами на войне?
9: Много отличается. И все вообще далеко не так.
7: А как?
9: В фильмах это же все наиграно, там сделано по сценарию, а тут ты просто не знаешь, с какой стороны в тебя пуля прилетит. И в меня прилетала пуля, ну так же получилось, что как бы она прошла по касательной и только разобрала кофту мне. В первом бою, когда ты ощущаешь, что по тебе стреляют, в кино, когда ты это смотришь, ты никогда не поймешь то ощущение, что кто-то просто тупо тебя хочет убить, ну или ты кого-то. Потому что если ты не дашь сдачи даже в плане оружейном, то тогда тебе дадут. Вот когда ты играешь, допустим, в компьютерную игру, какую-то там стрелялку, вот здесь все равно присутствует страх. А там страха нет в войне.

0: Почему?
1: Не боишься. Потому что у тебя играет адреналин. Адреналин у тебя выбрасывается так в кровь, что это ни с чем не сопоставить. Это, наверное, какой-то вот самый, наверное, тяжелый наркотик для кого-то. Поэтому у многих ребят, которые возвращаются с войны, не усиживают здесь дома, не потому что там они любят воевать, а потому что больше им вот этого адреналина не хватает, адреналинового выброса. По ощущениям, за счет того, что у тебя сильный выброс адреналина, у тебя нет страха. Есть инстинкт самосохранения, это другое, а страха нет.
0: Какой промежуток времени вы там находились?
1: Под Бахмутом пару месяцев до ранения, потом дома полгода, пока зажил досколочно от миномета пульки. Зажил, через полгода подписал контракт.
0: И снова пошли?
1: И снова пошел, да.
0: Почему? Не хватает адреналина?
1: Нет, потому что, ну, я считал, что могу многих научить чему-то, новых контрактников или пацанов, которые, ну, вообще не понимают, с какой стороны, допустим, к автомату подходить. В принципе, так и случилось. Везде старший, потом старшина одной из рот, потом вообще стал инструктором огневой тактической подготовки. Ну, это тренировал вообще весь полк свой, практически один, 4 батальона. И тогда привезли вышек-зышек. Вышки-зышки – это бойцы с мест
0: лишения
1: свободы. Да. Их порядка, наверное, 500 человек я тренировал. Ну, каждый раз менялись, каждый раз новые. И в день у меня было до обеда 30 человек, после обеда 30 человек. Контингент сложный, но обучить их можно. Там сложно все. С момента того, вот как ты проснулся, до, допустим, конца вот твоего дня. Потому что все время в движении, где-то едешь куда-то, кого-то забираешь, что-то кого-то эвакуируют, техника, тут же танки, БМП. Сложно еще почему? Потому что ты всегда ходишь в экипировке, в броне, грубо говоря, потому что мало ли чего. По поводу обучения, сложно, если у тебя характер слабый, сделать из обычного человека более-менее подготовленного бойца за 2 недели. Это вполне выполнимая задача. Просто зависит от того, какой инструктор, грубо говоря. Сейчас вот, допустим, в плане развития БПЛА надо уметь прятаться, стрелять по ним, уметь попадать. Тогда, когда я был, моя задача была с им сохранить жизнь, научить их, как правильно пройти незаметно, как им распределиться, как им, допустим, не заблудиться. Потому что у меня даже были такие случаи, когда я под Бахмутом, я вел группу, я сам заблудился, потому что в 7 часов вечера там за лентой, ну, просто не видно ничего вообще.
0: Расскажите о ваших наградах.
1: Ну, у меня награды здесь не все. 2 медали за отвагу, черный окопный крест и крест за ранение первой степени. Думаю, еще несколько наград. 2 за боевые отличия. Внутренняя награда на компании ЧВК Вагнера, потом участник СВО. Еще в Белгородской области награды, грамоты, почетного гражданина. Чего только нет.
0: Скажите, а какая самая дорогая для вас?
1: Ну, медаль за отвагу. 2 и черный окопный крест. Черный окопный крест – это как напоминание о всех тех моментах, когда ты с пацанами переживаешь вот все в окопе. Вся вот эта окопная история, когда ты делишься последней водой, последней шоколадкой. Ну, и для меня воспоминания другие, потому что, когда я уходил с ранением, допустим, от пацанов из-под Бахмута, я отдал им все свое. Отдал им гранаты и патроны. Все, лишь бы только у них было все нормально. Сухпай свой отдал. Вот это вот именно напоминание, оно для нас такое.
0: Чем вы сейчас занимаетесь?
1: Отучился на фитнес-тренера. Ты потихоньку занимаюсь вот этим вот...
0: Вам нравится?
1: Развитием. Да, ну я занимаюсь давно, порядка 6 лет. Вот, я до СВО занимался, когда на севере работал. После первого ранения, как восстановился, начал тоже заниматься. И той зимой принял решение, что надо тренировать людей инструктором. Много лет был.
0: Давайте представим, что сейчас ваша мама находится перед вами, и вы можете сказать ей те слова, которые, возможно, вы почему-то еще не сказали.
1: Ну, нет таких слов. Я ей всегда говорю, что я ее люблю, что она самая единственная у нас, самая любимая, самый вообще для нас самый дорогой человек. Потому что что меня, что Илью, ну, с госпиталя, ни поддержки, ни заботы окружала только она. Поэтому это самый дорогой для нас человек. И слова, то, что мы любим, мы говорим практически каждый день.
0: Что вы можете ей пожелать?
1: Чтобы она оставалась здоровой и долго радовала нас своим присутствием.
2: истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

там без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
2: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
4: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
5: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 октября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: взревев, присел чуть влево, ткнула по колесам в бок игла.
1: Тишину взорвало, зазвенело.
0: Темнота из каждого угла.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРН-ИП 323-310-3055-695.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова. Теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 мл 279,90.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
12: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
13: Берегите себя и близких.

есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: немало веток, наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 октября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Город-герой – Новороссийск. Здесь слава армии и флота из тысяч подвигов слилась навеки в памяти народа.
2: Новороссийск – город, названный в честь отчизны, прошел путь от военного форпоста до крупного промышленного центра. Он стоит на

0: И только когда враг подошел ближе, открыл прицельный огонь. Союзная эскадра получила повреждения и ушла.
1: Но даже эта небольшая победа не спасла Россию от поражения в войне. По Парижскому мирному договору 1856 года все прибрежные укрепления и флот уничтожили. Гарнизон покинул город.
0: Однако спустя 10 лет Новороссийск возродился. Население выросло, в основном за счет людей, бежавших от турецкого ига. Появилось новое военное укрепление – станица Константиновская.
1: К началу 40-х годов 20 века в Новороссийске жили уже почти 100 тысяч человек. Город стал крупным индустриальным и портовым центром.
0: Война грянула неожиданно. 22 июня 1941 года здесь должен был пройти праздник открытия дворца цементников. Вместо торжественных речей и музыки люди услышали обращение Молотова.
2: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: Весть о нападении вызвала патриотический подъем. На заводах прошли митинги. В военкомат обратились 5000 добровольцев.
0: Первую воздушную тревогу объявили в ночь на 23 июня. Ввели полную светомаскировку. Всех жителей от 16 до 60 лет обязали пройти курсы ПВО. Сформировали два истребительных батальона, полк народного ополчения, партизанские отряды и подпольные группы.
1: К началу июля поступило более 1200 заявлений от девушек. Они просились на фронт медсестрами и санитарками. Рабочие цементного завода «Пролетарий» и станции «Новороссийск» предложили отчислять однодневный заработок в фонд обороны, а также сдавать ценности и облигации.
0: Первые бомбы упали на город вечером 30 августа. А первая массированная бомбардировка случилась 2 ноября. До 30 самолетов. Больше 50 фугасных бомб и мин. Были убитые и раненые.
1: В ноябре 1941 года в Новороссийск перевели основной штаб Черноморского флота. И город стал ключевой военно-морской базой. На укрепление бросили все силы. Построили более 200 огневых точек и командных пунктов, полосы препятствий. Сам порт оборудовали для боя.
0: Промышленность переключилась на военные рельсы. Цементные заводы выпускали противотанковые надолбы и цемент для укреплений. Красный двигатель делал минометы, автоматы и мины. Вагоноремонтный завод строил санитарные и бронепоезда. Судоремонтники чинили боевые корабли и переоборудовали гражданские суда. Мужчин у станков заменили женщины и подростки. Они работали по 20 часов в сутки.
1: Новороссийск стал важнейшим транспортным узлом. Принимал эвакуированных, снабжал осажденные Одессу и Севастополь. С приближением фронта в июле 1942 года оборудование ключевых заводов начали вывозить вглубь страны.
0: 19 августа 1942 года немецкие войска пошли в решительное наступление, чтобы захватить порт и открыть путь на Кавказ. 47-я армия и моряки-черноморцы приняли тяжелые бои на подступах к городу.
1: Несмотря на ожесточенное сопротивление, к 11 сентября советские войска оставили большую часть Новороссийска, закрепившись только на окраинах.
0: В оккупированной части города гитлеровцы творили чудовищные зверства. Расстреливали мирных жителей. В застенках гестапо замучили около 7 тысяч человек. Более 32 тысяч угнали на каторгу в Германию.
1: Враги целенаправленно разрушали промышленность и инфраструктуру. Все цементные, суда и вагоны.

0: Моноремонтные заводы, элеватор, школы, больницы, театр и краеведческий музей лежали в руинах.
1: Одна из самых ярких страниц обороны Новороссийска – плацдарм «Малая земля». В ночь на 4 февраля 870 морских пехотинцев под командованием майора Цезаря Куникова высадились на берегу Цемесской бухты у поселка Станичка и захватили небольшой пятачок.
0: Через полтора часа подошла вторая группа, затем еще одна. Участок расширили до 4 километров по фронту и 2,5 в глубину. Через 5 дней здесь уже находилось почти 17 тысяч солдат и офицеров. Плацдарм не только отстояли, но и увеличили. К 10 февраля освободили Мысхака, Алексина и 14 южных кварталов Новороссийска.
1: Этот клочок земли стал главной целью немецких атак. Враг бросил против защитников крупные силы пехоты и танков. Авиация совершала непрерывные налеты. В среднем на каждого нашего бойца обрушили более тонны снарядов и бомб. На малой земле не осталось ничего живого. Но советские воины продолжали сражаться. Они удерживали плацдарм 225 дней и превратили его в огромную могилу для гитлеровцев. За мужество при обороне Малой Земли 21 нашему защитнику присвоили звание «Герой Советского Союза».
0: В оккупированной части города действовали подпольные группы. Они вели разведку, распространяли листовки, наносили удары по врагу. Одна из самых известных – группа Степана Островерхова. Подпольщики снабжали жителей фиктивными документами, спасая от угона в Германию. Но группа была раскрыта из-за предательства, и почти всех расстреляли.
1: Летом 1943 года Красная Армия развернула мощное наступление на центральном и юго-западном направлениях, что помогло возобновить активные бои на Северном Кавказе. Советские войска вплотную подошли к Новороссийску.
0: Немецкое командование считало город ключом к своей голубой линии и превратило его и окрестные высоты в мощный узел обороны. В черте города и порта построили более 300 укреплений, установили около 30 тысяч мин и фугасов, создали 5 линий траншей.
1: Освобождение началось 10 сентября 1943 года. Это была кульминация Новороссийско-Таманской наступательной операции.
0: В порту высадили мощный десант. Моряки-черноморцы захватили плацдарм. Завязались ожесточенные уличные бои. В ночь на 16 сентября советские войска со стороны Малой Земли прорвали оборону и соединились с десантниками. К 10 утра 16 сентября Новороссийск полностью очистили от захватчиков. В Москве прогремел салют. 12 артиллерийских залпов из 124 орудий.
1: Освобожденный город представлял собой страшное зрелище. Он был разрушен. Улицы пусты. Встречать победителей было практически некому.
0: Перед отступлением гитлеровцы заминировали здания, подвалы, дымоходы. Только к 18 октября 1943 года обнаружили и обезвредили 40 тысяч мин и фугасов.
1: 1 ноября 1945 года Совнарком включил Новороссийск в список 15 городов, подлежащих первоочередному восстановлению.
0: Огромными усилиями возродили судостроительный, цементный и шиферный заводы, мебельную фабрику и морской порт.
1: Активно строили жилье, восстанавливали центральные улицы. В 50-х годах открылись школы, больницы, снова заработал трамвай.
0: Новороссийск помнит своих героев. Десантников, подпольщиков, простых жителей, переживших ужасы войны. Мемориалы на Малой Земле и в Долине Смерти, Площадь Героев, братские могилы, памятники морякам и ополченцам увековечивают их подвиги, напоминая о цене великой победы.
1: За стойкость, мужество и героизм в 1966 году Новороссийск наградили орденом Отечественной войны первой степени, а в 1973-м присвоили почетное звание «Город-герой».
0: Поэт Борис Васильев посвятил городу свое стихотворение «У вечного огня в Новороссийске». У города нету парадного блеска, хоть скверы, как стрелы прямые, легли. Печальная слава у бухты Цимеской и слава большая у малой земли. Над этой землей преклонялись знамена, как слезы по ним дождевая вода. И пятипалые листья у кленов ладонями кажутся павших солдат. Стою и молчу, все слова мелковаты, а нужных я сердцем пока не нашел. Мне кажется, просто уснули ребята, и время другое над ними прошло. Здесь море и горы, и солнце в зените, но с нам этим крепким не будет конца. И чудится мне, что в холодном граните солдатские, жаркие, бьются сердца.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящен.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
6: 29-33-99.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Полотенце бумажное 89-90. Доместос 1500 мл 279-90.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
12: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
13: Берегите себя и близких.

0: это в бой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Радио Z. Гордимся.

0: кромешный зин. Все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 октября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла. Днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я верну.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Ксения, руководитель волонтерской группы «Рысь». И мы продолжаем нашу беседу. Давайте мы вернемся в первый год, когда вы начали помогать. Это были свечи окопные.
2: Да.
1: Почему такой выбор?
2: Это то, что попросил супруг и его бойцы в первую очередь. Мы закупали газ, закупали им зимнюю одежду, и им нужно было греться. Мы увидели такие свечи. Про них мы вот того года вообще не знали, что такое может быть. Я им показала видео, они сказали, да, нам такие надо. И мы в маленькой однушке на 9-м этаже с моими подружками ночью, ребенку еще и года не было, топором рубили парафин. Не знаю, как соседи к нам не пришли. Заливали на этой маленькой 5-квадратной кухне эти свечи. Они стояли у нас там, застывали. И отправляли ребятам на фронт.
1: Потом вы присоединились еще к одной группе, да, и помогали с ним?
2: Да, долгий период я была с одной тоже крупной волонтерской группой, но так как запросов стало лично уже мне приходить намного больше, мы их не могли вливать все в одну группу, потому что там уже своя очередь устоялась, были свои ребята, мне пришлось немножко отделиться, чтобы просто облегчить. И так появилась «Рысь».
1: Почему такое название?
2: Потому что рысь очень благородное и красивое животное, но при этом оно достаточно сильное. Вроде кажется таким милым, а сила духа очень большая.
1: Вы сейчас себя описываете?
2: Это больше не про меня, это больше, наверное, про всех людей, которые объединяются в нашей группе. Потому что действительно иногда у нас происходят какие-то чудеса и невозможные вещи, когда бывают очень тяжелые сборы, и по щелчку пальцев происходит какое-то чудо, и находится всегда добрый человек, который нам поможет в ситуации, в самой тяжелой. Даже наши бойцы могут объявиться и помочь своим же. То есть что-то передать, сказать, нам сейчас это не нужно, мы готовы. То есть у нас очень достаточно сплоченная, добрая группа. И вот я думаю, что это про нашу группу. Мы все вместе, очень такая большая и сильная рысь.
1: Сейчас супруг находится на специальной военной операции?
2: Да, он в зоне СВО, но мы развелись, поддерживаем прекрасные отношения, и в любом случае я продолжаю помогать ребятам. Это никак не сказалось на нашей помощи. Даже, наверное, больше наоборот. Я больше переключилась в волонтерство и также активно поддерживаю. И его в том числе, если он попросит помощь, никогда мы не откажем.
1: Не было желания уехать из Белгорода?
2: Нет, ни разу.
1: Понравился город?
2: Безумно. Когда я переехала первое время, мне, конечно, было трудно. Людей никого не знаешь. Это новый город.

0: Новые знакомства. Было тяжело несколько месяцев, но со временем я безумно влюбилась в этот город, и обратно возвращаться я уже вообще не хочу.
1: О чем вы мечтаете?
0: Ну, конечно, чтобы скорее закончилась война. Мне кажется, об этом сейчас мечтает каждый. И очень хочу создать свой фонд помощи. Причем не только военнослужащим, но и животным. У меня вот еще до СВО была мечта, я помогала бездомным животным. И вот моя мечта до сих пор теплится.
1: Помимо этого, я знаю, что вы помогаете еще и детям.
0: Да, у нас было несколько детских домов. Мы собирали на новой территории вещи для деток, которые без статуса. То есть
1: что значит без статуса?
0: То есть они не считаются еще в детском доме, потому что их родители без вести пропавшие. И пока их ищут, либо родственников, эти детки, они считаются без статуса. Их не могут пока причислить ни гражданами нашей страны, потому что непонятно их происхождение. Там детки от 5 до 17 лет находятся на новых территориях. И да, мы отправляли им туда очень-очень много вещей. Наверное, порядка 25 коробок разной одежды, игрушек. Нам помогли очень сильно, конечно, местные жители Белгородского района.
1: У вас сейчас есть возможность передать привет любому подразделению, либо всем бойцам.
0: Ну, я, наверное, всем передам, потому что у нас очень много подразделений. Я всем ребятам скажу, чтобы они слушали радио. И поэтому передаю всем-всем привет, кто меня знает, кто помогает и кто вместе с нами.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Рысь» Ксения. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.
0: До свидания.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

помочь всем святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: плачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
4: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
5: Берегите себя и близких.

0: Мы вернулись.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 октября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: вернулись.
1: Дмитрий Майтаков, 36 лет. Проходя службу в армии, оттачивал свое мастерство в роте снайперов. Ушел на СВО в 2022 году. Был трижды ранен, после чего комиссован. Награжден Черным крестом ЧВК «Вагнер», 2 медалями за отвагу, 2 медалями за боевые отличия, крестом за ранение первой степени.
0: Давайте поговорим о детстве. Каким оно было?
2: У меня было нормальное детство. Отец военный, поэтому в основном после школы всегда проводил с ним в военной части, с солдатами. Много на стрельбище ездил. Уже в детстве начал стрелять с разного вида оружия.
0: А сколько вам было лет тогда?
2: Мне было лет 7-8, вот так, наверное.
0: Ваше умение стрелять пригодилось вам во взрослой жизни?
2: Конечно, пригодилось. Конечно. Потом я же, когда срочную службу служил, я ушел 18 лет в армию и попал в роту снайперов. Там еще оттачивал мастерство стрельбы, помимо того, что у нас были штатное снайперское оружие, еще с разных видов оружия.
0: Скажите, а вот тогда, в детском возрасте, вы могли предположить, что настолько вам пригодится это умение?
2: Ну, я думаю, что да. Скорее всего, отец что-то знал и к чему за меня готовил во взрослой жизни.
0: А как мама реагировала? Ну, такие увлечения, скажем так, не детские.
2: Мама тоже в тот момент была военной, поэтому для нее это была норма, что отец забрал сына и уехал с ним на стрельбище, грубо говоря.
0: Как приняли решение попасть на специальную военную операцию?
2: Я в это время был на вахте на севере. И так как я шахтер, очередной раз я ушел со штольной на обед. В столовой у нас висел телевизор и увидел, что техника идет именно через Белгород. Потом уже сказали, что началось СВО. И вот начали мы с Ильей потихоньку принимать решение, куда же мы все-таки поедем. Долго мы тоже думали. На протяжении, наверное, месяцев двух.
0: Илья — это ваш брат.
2: Да, Илья брат мой. Уже окончательное решение было после точки У 3 июля 2022 года.
0: Но я знаю, что маме вы не сказали.
2: Ничего не сказали. Сказали, что поехали на вахту. Потому что мама у нас одна, мы его очень сильно любим.
0: Когда мама узнала?
2: Только когда Илюха уже в госпитале был. Это прошло, наверное, месяца 3. Мы сказали, что это был несчастный случай на шахте, потому что мы сказали, что мы поехали на вахту.
0: А где вы проходили службу?
2: Мы же попали в самое элитное подразделение, это ЧВК «Вагнера». Оттуда уже с базы мы уехали под Луганск, с Луганска уже поехали под Бахмут.
0: Какие у вас самые яркие воспоминания о том, что там было?
2: Братские отношения, наверное, первый бой, как Илюху эвакуировали, уже раненого. Меня потом ранило. Ну, там много ярких моментов. Сами перестрелки, сами бои, когда над тобой пули свистят. Никогда не думал так, что когда-то в этом окажусь.
0: Когда вы смотрели военные фильмы и когда оказались сами на войне?
2: Много отличается. И все вообще далеко не так.
0: А как?
2: В фильмах это же все наиграно, там сделано по сценарию, а тут ты просто не знаешь, с какой стороны в тебя пуля прилетит. И в меня прилетала пуля, ну так же получилось, что как бы она прошла по касательной и только разодрала кофту мне. В первом бою, когда ты ощущаешь, что по тебе стреляют, в кино, когда ты это смотришь, ты никогда не поймешь этого ощущения, что кто-то просто тупо тебя хочет убить, ну или ты кого-то. Потому что если ты не дашь сдачи даже в плане оружейном, то тогда тебе дадут. Вот когда ты играешь, допустим, в компьютерную игру, какую-то там стрелялку, вот здесь все равно присутствует страх. А там страха нет в войне.
0: Почему?
2: Ты не боишься. Потому что у тебя играет адреналин. Адреналин у тебя выбрасывается так в кровь, что это ни с чем не сопоставить. Это, наверное, какой-то вот самый, наверное, тяжелый наркотик для кого-то. Поэтому многих ребят, которые возвращаются с войны, не усиживают здесь дома, не потому что там они любят воевать, а потому что больше им вот этого адреналина не хватает, адреналинового выброса. По ощущениям, за счет того, что у тебя сильный выброс адреналина, у тебя нет страха. Есть инстинкт самосохранения, это другое, а страха нет.
0: Какой промежуток времени вы там находились?
2: Под Бахмутом пару месяцев до ранения. Потом дома полгода, пока зажил осколочно от миномета пульки. Зажил, через полгода подписал контракт.
0: Снова пошли?
2: Снова пошел, да.
0: Почему? Не хватает адреналина?
2: Нет, потому что я считал, что могу многих научить чему-то, новых контрактников или пацанов, которые вообще не понимают, с какой стороны, допустим, к автомату подходить. В принципе, так и случилось. Везде старший, потом старшина одной из рот, потом вообще стал инструктором. огневой и тактической подготовки. Ну, это тренировал вообще весь полк свой, практически один.

0: 3 батальона, и тогда привезли вышек-зышки, это бойцы с мест лишения свободы. Да. Их порядка, наверное, 500 человек я тренировал. Ну, каждый раз менялись, каждый раз новые, и в день у меня было до обеда 30 человек, после обеда 30 человек. Контингент сложный, но обучить их можно. Там сложно все. С момента того, вот, как ты проснулся, до, допустим, конца вот твоего дня. Потому что все время в движении, где-то едешь куда-то, кого-то забираешь, что-то кого-то эвакуируют, техника, тут же танки, БМП. Сложно еще почему? Потому что ты всегда ходишь в экипировке, в броне, грубо говоря, потому что мало ли чего. По поводу обучения, сложно, если у тебя характер слабый, сделать из обычного человека более-менее подготовленного бойца за 2 недели. Это вполне выполнимая задача. Просто зависит от того, какой инструктор, грубо говоря. Сейчас вот, допустим, в плане развития БПЛА надо уметь прятаться, стрелять по ним, уметь попадать. Тогда, когда я был, моя задача была с им сохранить жизнь, научить их, как правильно пройти незаметно, как им распределиться, как им, допустим, не заблудиться. Потому что у меня даже были такие случаи, когда под Бахмутом я вел группу, я сам заблудился, потому что в 7 часов вечера там за лентой, ну, просто не видно ничего вообще.
1: Расскажите о ваших наградах.
0: Ну, у меня награды здесь не все. 2 медали за отвагу, черный окопный крест и крест за ранение первой степени. Думаю, еще несколько наград. 2 за боевые отличия. Внутренняя награда на компании ЧВК Вагнера, потом участник СВО. Еще из Белгородской области награды, грамоты, почетного гражданина, что только не набирать.
1: Скажите, а какая самая дорогая для вас?
0: Ну, медаль за отвагу. 2 и черный окопный крест. Черный окопный крест – это как напоминание о всех тех моментах, когда ты с пацанами переживаешь вот все копе. Вся вот эта окопная история, когда ты делишься последней водой, последней шоколадкой. Ну, и для меня воспоминания другие, потому что когда я уходил с ранением, допустим, от пацанов из-под Бахмута, я отдал им все свое. Отдал им гранаты и патроны. Все, лишь бы только у них было все нормально. Сухпай свой отдал. Вот это вот именно напоминание, оно для нас такое.
1: Чем вы сейчас занимаетесь?
0: Отучился на фитнес-тренера. Ты потихоньку занимаюсь вот этим вот...
1: Вам нравится?
0: Развитием. Да, ну я занимаюсь давно, порядка 6 лет. Вот, я до СВО занимался, когда на севере работал. После первого ранения, как восстановился, начал тоже заниматься. И той зимой принял решение, что надо тренировать людей инструктором. Много лет был.
1: Давайте представим, что сейчас ваша мама находится перед вами, и вы можете сказать ей те слова, которые, возможно, вы почему-то еще не сказали.
0: Ну, нет таких слов. Я ей всегда говорю, что я ее люблю, что она самая единственная у нас, самая любимая, самый вообще для нас самый дорогой человек. Потому что меня, что Илью, ну, с госпиталя, не поддержкой и заботой окружала только она. Поэтому это самый дорогой для нас человек. И слова, то, что мы любим, мы говорим практически каждый день.
1: Что вы можете ей пожелать?
0: Чтобы она оставалась здоровой и долго радовала нас своим присутствием.
2: Истории вернувшихся

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
3: Берегите себя и близких.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 октября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла. Днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
1: Больше информации на сайте выход31.рф.
2: Песен еще не написанных.

0: Песни нашей победы.
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в самбат?
2: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.

войне. Мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
3: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 октября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла. Днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально.

тебя, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

0: Радио Z.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России.

фотографий увядших глядят, этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути.

0: Зная стук невольно.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Луговая».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
3: Берегите себя и близких.
4: Будем жить, ребята, будем жить. Веру с правдой бережно хранить. Честь и славу в битвах защищать. И любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

Будем жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 октября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

тишине воздух. Ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине судьбы.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Z.
2: Командовать парадом будем мы.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 октября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: Радіо З. Роботи за праве діло.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной?

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

дождем падали звезды, вот снова упало, и я загадал выйти живым из боя.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Снег тихонечко тает. Кто затих, кто живет?

передал он в эфир. Все, прощайте, братишки, уходи

Радио Зен.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: безымянных высотах земли.
1: Радио Z.

То мирный труд, то неизбежность боя. А посредине русский человек —

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Почему одиноко? Как простить? Откуда конфликт? Где совесть? Часто самые важные вопросы остаются без ответа. Они живут где-то внутри нас, тихим, назойливым фоном. Но когда мы проговариваем их, они теряют силу. Мы не будем искать правильные ответы, их не существует. Лучше попробуем найти точки опоры, которые помогут нам в трудные моменты. Сила тишины. О чем важно говорить вслух. Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. О чем важно не молчать, а говорить?
2: Вот мы с вами сегодня попытаемся разобраться, потому что есть вещи, которые выносить из собственной души нельзя.
1: Все-таки.
2: Да. А есть вещи, которые важно проговаривать. И вопрос, с кем проговаривать? С Богом, с семьей, с друзьями, с окружающим миром в принципе.
1: Давайте будем разбираться по тематикам. И вот первая тема – это одиночество. Одиночество – это болезнь или ресурс?
2: Это состояние, которое испытывает человек, несмотря на то, где он находится.
1: Как отличить здоровое уединение от разрушительной изоляции?
2: По состоянию самого человека. Если человеку в уединении хорошо, мы знаем масса подвижников, которые уходили в пустыни, уходили в уединенные места, уходили в затвор. И они чувствовали себя счастливыми людьми.
1: Как вы считаете, сегодня в современном обществе люди чаще одинокие?
2: Есть такое понятие «одиночество толпы». Когда человек живет в мегаполисе или в большом городе, и при этом он чувствует себя одиноким, потому что он понимает, что до его жизни никому нет дела. И таких людей сейчас достаточно много. Сейчас появилось много людей, которые такие эгоцентричны в отношении себя. И, соответственно, человек, который эгоцентричен, он не замечает другого человека. И в этом боль, наверное, современного мира.
1: Боль и сложность прощения. Это следующий вопрос, который я хочу задать. Можно ли простить, но не восстановить доверие?
2: Бывает по-разному. Самое главное помнить, что простить не означает забыть.
1: А можно ли забыть?
2: К сожалению, или к счастью, забыть невозможно. И поэтому многие люди живут годами с мыслью о том, что они не могут простить. Хотя они давным-давно уже простили человека. Просто нужно вещи эти не путать. Вот я сейчас скажу вещи, которые важно не путать. Это не прощение и боль от того поступка, который человек в отношении другого человека совершил.
1: То есть вы имеете в виду, что простить можно, при том, что боль до сих пор не утихла, так?
2: Конечно. Когда в эмоциях ссорились близкие люди, наговорили друг другу гадости. Но они это хотели доказать тем самым свою правоту, они так на самом деле не думали. Они просто вспылили. И через какое-то время, когда они остыли, эмоционально они подходят и говорят, что слушай, прости меня, я вот тебе наговорил, я на самом деле так не думаю. Ну, это что же боль?
1: А вот где грань между прощением и попустительством?
2: Если я прощаю и при этом не выговариваю причину, по которой мне было некомфортно, то тем самым я разрешаю человеку в следующий раз поступить точно так же. Все в примерах проще, да? Семья. В отношении мамы ребенок, не знаю, начал стучать кулаком по столу с криками «не хочу делать уроки».
1: Да, простили. Допустим.
2: Ему простили, но не сказали об этом. Нужно обязательно сказать, что меня в данной ситуации обидело.
1: То есть молчание – это попустительство?
2: Да. Человек должен понимать, потому что не всегда это понятно бывает. Что можно, что нельзя. Нам нужно говорить и как бы учить людей, как с собой общаться, каждому. То есть что со мной делать можно? Как со мной можно общаться? И вот мы что-то разрешаем, что-то запрещаем. Это, кстати, очень важно помнить тем молодым людям, которые влюблены друг в друга и думают о том, чтобы создать семью. Потому что как они позволят с собой общаться друг другу, так будет и в семье, только возведенная в степень.
1: Но сейчас давайте не о семье, а о зависти. Может ли белая зависть быть двигателем развития человека, саморазвития?
2: Не бывает. Черной или белая зависть. Зависть, она одна. Но скажу в защиту вас, если вы под белой завистью понимаете умение радоваться чужим достижениям, это добродетель христианская. Поэтому если мы говорим о умении сорадоваться достижениям другого человека, и это дает вам мотивацию для дальнейших ваших действий и тоже чего-то добиваться,
1: Но все же, как трансформировать чувство, что у соседа трава зеленее, на мотивацию, силу, на действие? Как вот себя так настроить, чтобы не завидовать, понимая, что сейчас ты завидуешь, а обернуть это в действие какое-то?
2: На самом деле, человек думает прежде о себе. Думая о своей траве зеленой, о своем саде, о своих яблоках, которые там растут. Думая о своей жизни. Потому что мы не можем поменять жизнь другого человека. Можем поменять только жизнь свою, собственно.
1: Давайте подумаем о будущем. Как планировать жизнь в мире неопределенности? И можно ли что-то планировать?
2: Ну, мне кажется, что данная ситуация христианину православному намного легче. Он всегда может сказать: Господи, да будет твоя воля. То есть все, что от нас, от людей, от человека требуется, нам необходимо делать. То есть необходимо сделать то, что ты сам хочешь, вложить что-то в действие, а дальше Господь благословит и сделает. То есть, иными словами, вот этот страх о том, что мне не получится, страх о том, что я не справлюсь, не хватит ресурсов, не хватит сил, ну, как бы для христианина в этом смысле проще. Господи, благослови и вперед.
1: Тут стоит вопрос об ответственности, фатализме. Где этот баланс?
2: Вопрос, который задается извне. А что лично ты сделал и что ты мог сделать? В любой ситуации.
1: Но что бы мы ни сделали, нас периодически большей частью накрывает чувство вины. И я хочу перейти к этой теме. Чем вина отличается от стыда? Как отличить здоровое раскаяние от токсичного самоуничижения?
2: Есть реальное чувство вины, есть невротическое чувство вины. Реальное чувство вины – это за какой-то поступок, за реальное какое-то действие, за которое мы можем четко описать, что где, когда было совершено, сказано, сделано. Невротическое чувство вины – это как бы человек чувствует себя виноватым, а за что он не знает. Часто это бывает у детей, которых родители наказывают, и наказывают их так, что дети не понимают, за что они наказаны.
1: А потом эти же взрослые люди испытывают чувство вины, которое вы назвали невротическим, да. А я назвала токсическим самоуничижением. Да. Да, тождественные понятия в каком-то смысле. И испытывают просто на пустом месте.
2: На пустом месте. Потому что они чувствуют себя виноватыми, они привыкли чувствовать себя виноватым. Кажется, ну ты же в этом даже не участвовал. И важно понимать, к себе отдавать отчет. Как к себе можно поверить? Вина, если мы говорим об исповеди, о покаянии, как вы сказали, то исповедь и покаяние – это всегда конкретные действия. Это не просто что-то, так скажем, завуалированное. Это конкретное действие, за которое человек просит прощения. Чувство вины – это...

0: жутчайшими гонениями, жутчайшими муками. Вопрос другой. Есть ли, ради чего мы страдаем? Есть люди, которые страдают ради страдания.
1: Да, как привычка, как образ жизни.
0: Им комфортно. Смысл в страдании есть только тогда, когда есть объективная причина, ради которой мы страдаем. Человек, который страдает за веру. Человек, который страдает по
1: за другого человека,
0: неся болезнь, помогая пережить болезнь другого человека. Это люди, которые не страдают ради страдания. Они бы с удовольствием этого не сделали.
1: Как не скатиться от требовательности к себе в самоедство?
0: Милость себе – это про знание себя. Знаем ли мы себя? Знаем ли мы свой ресурс? Знаем ли мы свои силы? Отдохнуть после тяжелого рабочего дня – это милость себе, потому что понимаешь, что завтра будет новый день.
1: И здесь возникает вопрос об ответственности. Где граница между любовью и гиперопекой? И когда помощь становится медвежьей услугой?
0: Тогда, когда мы понимаем, что человек реально может сделать, а он не делает, это просто по лени. Один из философов сказал замечательную вещь о воспитании, что нужно постараться как можно быстрее стать своим детям ненужными.
1: Угу.
0: Объясню. Чтобы дети могли справиться с бытовой взрослой жизнью без помощи родителей. То есть задача родителей – их этому научить.
1: Про воспитание хочу спросить у вас и про ценности этого воспитания. Как научить ребенка ответственности, не сломав его?
0: Предоставлять право, предоставлять свободу согласно возрасту ребенка. Вот тут уже мудрость родителей заключается в том, что не сломает ли это самого человека.
1: Ну, перейдем к отношениям, к мужчине и женщине. Как ссориться конструктивно так, чтобы не разрушать отношения, а прояснять ситуацию?
0: Есть несколько правил по поводу ссоры. Первое. Во время ссоры максимально постараться не повышать голос. Раз. Второе. Не перебивать человека, с которым ты разговариваешь. Третье. Не переходить на личности.
1: И четвертое. Не ссориться вообще.
0: Но так не бывает. Это будет конструктивная ссора. Это будет разговор о событиях, которое произошло. И какое видит у мужа, жены, или у сотрудников, начальства, подчиненных. Неважно.
1: У меня есть что добавить.
0: Да.
1: И выражать свое мнение из позиции «я». Не ты, а я.
0: Чувствую
1: «я» сообщением. Да.
0: И крайне важно, знаете, есть у владыки митрополита Антония Сурожского замечательные слова: «слушайте с желанием услышать и смотреть с желанием увидеть». Не просто с желанием доказать свою правоту, неважно какими путями, а услышать другого человека. Ведь другой человек, если ссорится муж и жена, например, но они же любящие люди. То есть если моя жена что-то мне говорит, но она же это говорит с позиции своей любви ко мне, угу, то есть и вот желание услышать – это вопрос другой. Хотим ли мы этого? Это вопрос, который очень открытый.
1: А что хуже и страшнее? Крик или ледяное молчание?
0: Наверное, все-таки молчание. Потому что в крике ты хотя бы понимаешь, что происходит. Потому что хотя бы понятно, что человек думает, какую-то высказывает свои эмоции по этому поводу. В молчании сугубая непонятность. Что там? Там может быть тот же крик в три раза сильнее. Просто он по каким-то причинам он не выходит наружу.
1: Конфликт поколений. Как уважать опыт старших, не обижая их и не отказываясь от своего собственного пути?
0: Вопрос, как уважать, это крайне сложно, потому что у каждого человека есть право личное, право уважать или не уважать. Уважать нужно, потому что люди старше, которые, они могут быть менее образованные, но у них есть то, чего нет у нас. Это опыт, действительно. Тут, наверное, всегда вопрос больше к старшему поколению. Знаете, уметь жить так, чтобы тебя спросили.
1: Угу.
0: Вот тут это очень дорогого стоит. Потому что одно дело навязать что-то, какие-то мысли свои заставить, а другое дело суметь промолчать. Но это будет такое молчание, что люди будут видеть любовь этого человека, и они захотят спросить. Это очень дорогого стоит. Промолчать всегда сложно.
1: К таким общефилософским подойдем темам, это принятие неизбежного в нашей жизни, болезнь, утрата, смерть. Как найти силы осознать конечность всего?
0: Судивший сербский патриарх Павел однажды сказал удивительную фразу. Он сказал так: «Я бы умер от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово всегда будет за Богом». Или нет?
1: А как примириться с неизбежным, не впадая вот в отчаяние, безразличие?
0: Опять вопрос веры человека. Если для христианина смерть – это этап

0: который дает человеку возможность встретиться с тем, кому он стремился всю жизнь.
1: Да, ну вряд ли он его не беспокоит.
0: То знаете, вот, ну как смириться с неизбежностью? А вы можете на что-то повлиять? А поможет переживание? То есть нужно понимать, что враг человеческого дьявол зачастую специально человека вгоняет в состояние страха. Страха неизбежности, страха, что не получится, страха еще чего-то, чего-то, чего-то. И человек сам впадает в такое внутреннее состояние нежелания что-то делать. Психолог называется депрессия. Он-то впадает, и ему там комфортно становится, если это уже клинический случай.
1: То есть страх от лукавого получается?
0: Если это не страх объективный.
1: Да, но мы понимаем. Да. А конкретно о каких-то делах, которые мы не делаем, просто потому что страшно.
0: Зачастую навеяны нам лукавым для того, чтобы мы просто этого не делаем.
1: Угу. Здорово. Но тогда мы начинаем мучиться муками совести. И вот я хочу спросить об этом. Всегда ли следует идти, следовать голосу совести?
0: Голос совести, мне кажется, следует нужно всегда. Святые называли голос совести – это голос Божий внутри человека.
1: А чем бы вам хотелось закончить сегодняшний разговор?
0: Наверное, пожелать терпения было чуть больше, чем испытаний, любви чуть больше, чем скорби, и здоровья чуть больше, чем болезни. Потому что часто желают... Праздники желают там абсолютной любви, чтобы никогда ничего не беспокоило. Ну, давайте быть честными. Будут испытания, будут скорби, и болезни будут, и искушения всякого это будет. Но если у нас будет терпение чуть больше, здоровья чуть больше и любви чуть больше, то все испытания, они пройдут для нас с пользой для души и чему-то нас научат.
1: Здорово. Спасибо большое. Прекрасные слова. Надеюсь, что именно так и будет.
2: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.